мишкой, долня мотайка, моя держай, я не бью знакча, беги не карт, та упасть лапча, гей, дежу, дишь, да.